женился сатана, да вы мне пчела, вот что. Надо деток пожалеть, накормить и приедет, вот как. Добивай, смотри, ведь в плане, то сама да буду, слышь ты. Добивай же, старый рыжий, добивай скорее без